0: Радио Infinity.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: сильный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

20 лет. Юная любовница раз в 2 года. Мелкая ложь каждый час. 2 детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость 2 несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. 1 настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

горсть тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживем наше море.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Понедельник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. Во вторник, 29 сентября, малооблачно, ночью 5-7, днем 14-16 и без осадков. В среду и в четверг также дождей не ожидается, в среду уже до плюс 17, в четверг до плюс 14. Градусов, в пятницу 12-14 и также без дождя.
1: Погода на Infinity.

0: привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
5: С нами тепло.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день. События, ставшие историей. Сегодня день работника атомной промышленности в России. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения российской атомной энергетики. В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова осуществила монтаж модели реактора для изучения нейтронно-физических процессов, что позволило накопить данные, которые легли в основу создания методов расчета атомных реакторов. В декабре 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов. В 1948 году на комбинате номер 817 в Озерске был запущен первый промышленный реактор по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 330 тысяч человек. В структуре отрасли 4 крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
1: 28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества и имеет богатую историю. Первые письменные упоминания о нем можно найти даже в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан дом Ломбарди. Отсюда и произошло слово «ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в европейских странах. Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сей день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети суднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. В России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под заклад золотых и серебряных вещей. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская судные казны, которые являлись казенными ломбардами.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам очень опасно строго следовать подсказкам, полученным от своей интуиции. Шестое чувство в этот день станет далеко не самым лучшим советником, а потому куда более правильное решение делать все умозаключения, опираясь на железную логику.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут получать удовольствие от выполнения рутинной работы. После бурных выходных ваш энергетический потенциал будет не слишком высок, а потому вы вряд ли окажетесь способны на грандиозные профессиональные победы.
0: Тельцов в этот день посетит творческое вдохновение. Вы едва дождетесь, когда завершатся часы, отведенные на работу, чтобы как можно скорее оказаться в домашних стенах и зафиксировать на бумаге все, что породило ваше воображение.
2: Близнецам предстоит выяснить какое-то недоразумение, случившееся по вине нерасторопного сотрудника банковской сферы. В итоге инцидент будет устранен в вашу пользу, но вы примите решение впредь не пользоваться услугами этой финансовой структуры.
0: Ракам сегодня наибольший позитив доставят дела, связанные с поездками. Вы получите незабываемые впечатления от общения с новыми людьми и от уникальной природы местности, в которой вы окажетесь, выполняя выездные задания.
2: Львам сегодня не стоит экономить на том, что может стать залогом своего безупречного внешнего вида. В будущем вы еще не раз испытаете удовольствие, получая многочисленные комплименты и выслушивая бесконечные похвалы в адрес вашего хорошего вкуса.
0: Девы в этот день получат доступ к какой-то конфиденциальной информации. Если вы в ту же минуту не поспешите раскрыть этот секрет посторонним, впоследствии он может сыграть хорошую службу в продвижении вашей карьеры.
2: Весы сегодня будут настроены на решительную борьбу со своими деловыми конкурентами. Не исключено, что вы воспользуетесь одним из запрещенных приемов, и этот момент станет залогом вашей победы, а также причиной мучительных угрызений совести.
0: Скорпионы будут доводить до совершенства детали какого-то важного задания или проекта. Вы потратите много времени на эти дела, но результат превзойдет все ваши смелые ожидания. По итогам этой работы вы получите крупную премию или перспективное назначение.
2: Стрельцам рекомендуется отказаться от использования авантюрных способов устройства своей личной жизни. Ваш обман обязательно рано или поздно будет раскрыт, что станет причиной расставания с человеком, которого вы планировали завоевать с помощью хитрости.
0: Козероги сегодня будут намерены избегать ссор и конфликтов. Еще ранним утром вы почувствуете желание провести этот день с максимальным душевным комфортом. И ради этой цели будете готовы промолчать даже в ответ на откровенные издевки.
2: Водолеи сегодня с тоской будут пересчитывать свои свободные финансы. Четко понимая, что этих средств вам не хватит, чтобы с комфортом протянуть до зарплаты, вы решите отказаться от всех необязательных трат и не первостепенных расходов.
0: Рыбам следует очень осторожно вступать в диалог с посторонними. Высок риск, что кто-то из этих людей попытается усыпить вашу

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В понедельник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. Во вторник, 29 сентября, малооблачно, ночью 5-7, днем 14-16 и без осадков. В среду и в четверг также дождей не ожидается, в среду уже до плюс 17, в четверг до плюс 14. Градусов, в пятницу 12-14 и также без дождя.
1: Погода на Infinity.

0: крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 144 42 72 4 11 57 4 14 94. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу: Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Новости страны и мира о главном.
6: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом писали пишет Автоньюз со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей. И в завершении выпуска: почти половина россиян хотя бы раз тратили на свидания и подарки больше, чем планировали. Газета.ру ознакомилась с результатами исследования. По его данным, сильнее всего произвести впечатление помогает чувство юмора, так считает 55% опрошенных. На втором месте забота и внимание, 48%, замыкает тройку внешность, 42%. Также ценится умение слушать и поддерживать, 40%, и уверенность в себе, 38%. Доход и финансовая стабильность решающим фактором не стали, их отметили только 22%. Бюджет на первый романтический подарок у большинства укладывается в 5000 рублей. До 1000 рублей готовы потратить 6%, от 1000 до 3 – 22%, от 3 до 5000 – столько же. При этом 23% уверены, что стоимость не имеет значения, если важен сам жест. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Радиостанция Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipol S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солярис Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 300 000 рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
3: Марк Цукерберг.
0: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – это

0: достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: Языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив недостойного, вникайте внутрь себя. Конфуций. Сегодня отмечается день его рождения. Китайцы очень почитают древнего философа Конфуция, которого они называют учителем. Философ оказал большое влияние на мировоззрение китайцев, они чтят его уже более 2500 лет. Его тезисы о самовоспитании имеют 5 составляющих, отмечают 5 добродетелей. Добросердечие, прямота, мудрость, справедливость и лояльность. Они стали основой идеологии китайского государства. В день рождения мудреца в храмах Конфуция устраивают праздник. Проводят фестивали и выставки. Важность понятия конфуцианства отмечают в Китае даже 2 раза в год. Еще и 27-й день 8-го лунного месяца. Это может быть конец сентября, начало октября. Главный посыл – знание может получить любой человек, независимо от богатства или статуса.
1: Радиостанция «Инфи».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Понедельник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. Во вторник, 29 сентября, малооблачно, ночью 5-7, днем 14-16 и без осадков. В среду и в четверг также дождей не ожидается, в среду уже до плюс 17, в четверг до плюс 14 градусов, в пятницу 12-14 и также без дождя.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Infinity». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Castle Love. Вы любите что-нибудь таскать с места на место? Глагол «таскать» в словарях русского языка встречается аж с 1704 года. Вот с тех пор и началось. Кто таскает, кто тащит. Правда, все по-разному. Если, к примеру, тащит футбольный вратарь какой-то уж очень сложный удар, значит, выручает команду, отбивает мяч. В повседневной жизни, если тащит, то не только мяч, но и всю футбольную команду вместе с бюджетом. Глагол «таскать» означает «красть», и похожие слова есть что в древнеиндийском, что в старославянском.
1: Не заходи, если что.
0: Игра

0: Радио Infinity.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве, через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в 2 недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный

0: и культурные спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам очень опасно строго следовать подсказкам, полученным от своей интуиции. Шестое чувство в этот день станет далеко не самым лучшим советником, а потому куда более правильное решение делать все умозаключения, опираясь на железную логику.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут получать удовольствие от выполнения рутинной работы. После бурных выходных ваш энергетический потенциал будет не слишком высок, а потому вы вряд ли окажетесь способны на грандиозные профессиональные победы.
0: Тельцов в этот день посетит творческое вдохновение. Вы едва дождетесь, когда завершатся часы, отведенные на работу, чтобы как можно скорее оказаться в домашних стенах и зафиксировать на бумаге все, что породило ваше воображение.
2: Близнецам предстоит выяснить какое-то недоразумение, случившееся по вине нерасторопного сотрудника банковской сферы. В итоге инцидент будет устранен в вашу пользу, но вы примете решение впредь не пользоваться услугами этой финансовой структуры.
0: Ракам сегодня наибольший позитив доставят дела, связанные с поездками. Вы получите незабываемые впечатления от общения с новыми людьми и от уникальной природы местности, в которой вы окажетесь, выполняя выездные задания.
2: Львам сегодня не стоит экономить на том, что может стать залогом своего безупречного внешнего вида. В будущем вы еще не раз испытаете удовольствие, получая многочисленные комплименты и выслушивая бесконечные похвалы в адрес вашего хорошего вкуса.
0: Девы в этот день получат доступ к какой-то конфиденциальной информации. Если вы в ту же минуту не поспешите раскрыть этот секрет посторонним, последствия он может сыграть хорошую службу в продвижении вашей карьеры.
2: Весы сегодня будут настроены на решительную борьбу со своими деловыми конкурентами. Не исключено, что вы воспользуетесь одним из запрещенных приемов, и этот момент станет залогом вашей победы, а также причиной мучительных угрызений совести.
0: Скорпионы будут доводить до совершенства детали какого-то важного задания или проекта. Вы потратите много времени на эти дела, но результат превзойдет все ваши смелые ожидания. По итогам этой работы вы получите крупную премию или перспективное назначение.
2: Стрельцам рекомендуется отказаться от использования авантюрных способов устройства своей личной жизни. Ваш обман обязательно рано или поздно будет раскрыт, что станет причиной расставания с человеком, которого вы планировали завоевать с помощью хитрости.
0: Козероги сегодня будут намеренно избегать ссор и конфликтов. Еще ранним утром вы почувствуете желание провести этот день с максимальным душевным комфортом. И ради этой цели будете готовы промолчать даже в ответ на откровенные издевки.
2: Водолеи сегодня с тоской будут пересчитывать свои свободные финансы. Четко понимая, что этих средств вам не хватит, чтобы с комфортом протянуть до зарплаты, вы решите отказаться от всех необязательных трат и не первостепенных расходов.
0: Рыбам следует очень осторожно вступать в диалог с посторонними. Высок риск, что кто-то из этих людей попытается усыпить

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В день освобождения Смоленщины в деревне Озерище у обелиска в память о добровольцах-ополченцах Народного комиссариата иностранных дел СССР, героически павших в июле-октябре 1941 года в кровопролитных боях на Смоленщине, состоялся торжественный митинг, который проводится ежегодно в это время. В этом году исполнилось 85 лет, как работники Наркомата иностранных дел СССР, вступившие в Московскую стрелковую дивизию Народного ополчения, ушли на фронт, и 10 лет как в Озерище в память о погибших дипломатах был торжественно открыт обелиск. Воздать почести и отдать дань памяти своим героическим коллегам в Озерище прибыли ветераны и сотрудники Министерства иностранных дел, молодые дипломаты. Вместе с ними в митинге памяти приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, глава Дорогобужского округа Константин Саренков, депутаты Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и Елена Гераськова, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Смоленске Артем Андреев, педагоги и школьники, жители округа. Лейтмотивом в выступлениях участников митинга звучали слова о том, что подвиг дипломатов навсегда останется для смолян ярким примером любви к родине и будет служить патриотическому воспитанию молодого поколения. В адрес представителей делегации МИД России были сказаны слова благодарности за работу, проводимую по сохранению памяти о героях. МИДовцы выразили уверенность, что эта славная традиция проводить такие встречи на Дорогобужской земле будет продолжена. Они также поблагодарили дорогобужан за бережное отношение к памяти о подвиге дипломатов-ополченцев на Смоленской земле. К подножию обелиска, установленного в честь погибших дипломатов, и к мемориальному комплексу, посвященному памяти жителей деревни Озерище и близлежащих населенных пунктов, которые отдали свои жизни в годы войны, участники мероприятия возложили живые цветы и венки. 25 сентября в Дорогобуже состоялся митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, депутат областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской общественной организации ветеранов Виктор Власов и жители округа. Участники митинга почтили память тех, кто отдал жизнь за освобождение родной земли. На аллее героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения памятных ламп. На днях в деревне Староселье Дорогобужского округа произошел пожар в одном из частных домов. В момент возгорания владельца на месте не было. Клубы дыма заметила местная жительница, которая, подойдя к соседнему участку, увидела, что крыша строения уже охвачена пламенем и незамедлительно вызвала пожарных. Ситуацию осложнял сильный ветер, раздувавший огонь по деревянным конструкциям дома. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов строение было полностью под властью огненной стихии. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. В результате случившегося дом уничтожен. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых – неисправность электропроводки. В Дорогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи. В связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнеднепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дорогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-3000.

новости. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджа в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидирует и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России красноярский «Енисей» СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпеда» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем с середины первого тайма «Торпеда» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречья Одинцова» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл «Енисей». КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров Запада СКА тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Бориса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дэвид Огилви.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
3: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
3: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив недостойного, вникайте внутрь себя. Конфуций. Сегодня отмечается день его рождения. Китайцы очень почитают древнего философа Конфуция, которого они называют учителем. Философ оказал большое влияние на мировоззрение китайцев, они чтят его уже более 2500 лет. Его тезисы о самовоспитании имеют 5 составляющих, отмечают 5 добродетелей. Добросердечие, прямота, мудрость, справедливость и лояльность. Они стали основой идеологии китайского государства. В день рождения мудреца в храмах Конфуция устраивают праздник. Проводят фестивали и выставки. Важность понятия конфуцианства отмечают в Китае даже 2 раза в год. Еще и 27-й день 8-го лунного месяца. Это может быть конец сентября, начало октября. Главный посыл – знание может получить любой человек, независимо от богатства или статуса.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу у Вечного огня в Сафоново на Братском воинском захоронении номер 1 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев поздравил всех собравшихся со знаменательной датой, отметив в частности, что для каждого из нас эта дата наполнена особым смыслом, в ней гордость за мужество нашего народа, боль невосполнимых потерь и глубокая благодарность людям, подарившим будущим поколениям право жить. Участие в мероприятии приняли ветераны, депутат Смоленской областной думы Нина Снытина, военный комиссар Александр Ковалев, председатель Сафоновской районной организации ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Буренков, участник специальной военной операции Владимир Бомбенков, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергей Чайкин, юная участница поискового отряда «Боевое братство» Варвара Никитина и жители округа. Память погибших почтили минуты молчания, затем участники возложили цветы и венки к воинскому захоронению. И далее в Центральном дворце культуры прошло торжественное мероприятие под названием «О малой родине с любовью», приуроченное к 83-й годовщине освобождения. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Антон Кухарев, который отметил в своем выступлении, что память о подвиге освободителей обязывает нас заботиться о родной земле, поддерживать друг друга, с уважением относиться к старшему поколению и ответственно воспитывать детей, также отметив, что сегодня слова благодарности и поддержки обращаем к нашим землякам, участникам специальной военной операции, которые мужественно выполняют свой воинский долг. Ждем их возвращения домой живыми и здоровыми и считаем своим долгом поддерживать наших бойцов, окружать заботой и вниманием их семьи, отметил Антон Николаевич. Праздничную программу представили солисты и творческие коллективы города Сафоново. Со сцены прозвучали вокальные и хореографические номера, посвященные подвигу защитников родной земли и любви к малой родине. Событие объединило жителей округа, став данью памяти героям, отстоявшим свободу родной земли. В Игнаткове отметили День деревни и 35-летие Дома культуры. В рамках торжества были вручены подарки молодой семье, а также благодарственные письма землякам за личный вклад в благоустройство территории, активное участие в жизни Дома культуры и многолетний добросовестный труд. А праздничную программу украсили выступления солистов и творческих коллективов Центрального дворца культуры, Богдановщинского и Зимницкого сельских домов культуры. За 35 лет Игнатковский СДК стал настоящим центром притяжения для жителей, местом, где сохраняются традиции и рождаются добрые семейные истории. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Создание запретительных или ограничительных мер в ходе регулирования деятельности финансовых блогеров пока не обсуждается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центробанка России. В свою очередь, было бы правильным, чтобы финансовые организации раскрывали информацию о финфлюенсерах, с которыми они взаимодействуют, и работали только с теми, кто соблюдает кодекс, подчеркнули в регуляторе. Помимо этого, в Банке России полагают, что финансовый блогер обязан раскрывать факт оплаты за продвижение финансового продукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как это должно раскрываться, еще будут обсуждаться, добавили в пресс-службе Центробанка России. За год в российских городах-миллионников стало почти на 1% меньше бургерных – 2360 заведений. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные сервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в крупных городах России выросло в среднем на 47%. В Москве прирост составил 40%, а в Санкт-Петербурге – 55%. Теперь тренд развернулся в противоположную сторону, отмечает издание. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто может предложить качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции и повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу. И в завершении выпуска. Вечером 26 сентября взойдет урожайная луна. Полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Его особенность в том, что несколько вечеров подряд луна будет подниматься над горизонтом почти в одно и то же время, а с непривычным опозданием, рассказал эксперт Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Название пришло из аграрного календаря, когда электричества не было, а световой день укорачивался. Полная луна давала крестьянам лишние часы для работы в поле. У коренных народов Северной Америки это полнолуние зовут кукурузной луной. В Китае оно совпадает с праздником середины осени, в Корее – с Чхусоком, а в Японии – с любованием луной Цукими. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В эфире «Радио Инфинити».

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: А в этот день события, ставшие историей. Сегодня день работника атомной промышленности в России. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения российской атомной энергетики. В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова осуществила монтаж модели реактора для изучения нейтронно-физических процессов, что позволило накопить данные, которые легли в основу создания методов расчета атомных реакторов. В декабре 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов. В 1948 году на комбинате номер 817 в Озерске был запущен первый промышленный реактор по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 330 тысяч человек. В структуре отрасли 4 крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
1: 28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества и имеет богатую историю. Первое письменное упоминание о нем можно найти даже в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан дом Ломбарди. Отсюда и произошло слово «ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в европейских странах. Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сей день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети суднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. В России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под заклад золотых и серебряных вещей. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская судные казны, которые являлись казенными ломбардами.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Всем знакам очень опасно строго следовать подсказкам, полученным от своей интуиции. Шестое чувство в этот день станет далеко не самым лучшим советником, а потому куда более правильное решение делать все умозаключения, опираясь на железную логику.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут получать удовольствие от выполнения рутинной работы. После бурных выходных ваш энергетический потенциал будет не слишком высок, а потому вы вряд ли окажетесь способны на грандиозные профессиональные победы.
0: Тельцов в этот день посетит творческое вдохновение. Вы едва дождетесь, когда завершатся часы, отведенные на работу, чтобы как можно скорее оказаться в домашних стенах и зафиксировать на бумаге все, что породило ваше воображение.
2: Близнецам предстоит выяснить какое-то недоразумение, случившееся по вине нерасторопного сотрудника банковской сферы. В итоге инцидент будет устранен в вашу пользу, но вы примете решение впредь не пользоваться услугами этой финансовой структуры.
0: Ракам сегодня наибольший позитив доставят дела, связанные с поездками. Вы получите незабываемые впечатления от общения с новыми людьми и от уникальной природы местности, в которой вы окажетесь, выполняя выездные задания.
2: Львам сегодня не стоит экономить на том, что может стать залогом своего безупречного внешнего вида. В будущем вы еще не раз испытаете удовольствие, получая многочисленные комплименты и выслушивая бесконечные похвалы в адрес вашего хорошего вкуса.
0: Девы в этот день получат доступ к какой-то конфиденциальной информации. Если вы в ту же минуту не поспешите раскрыть этот секрет посторонним, впоследствии он может сыграть хорошую службу в продвижении вашей карьеры.
2: Весы сегодня будут настроены на решительную борьбу со своими деловыми конкурентами. Не исключено, что вы воспользуетесь одним из запрещенных приемов, и этот момент станет залогом вашей победы, а также причиной мучительных угрызений совести.
0: Скорпионы будут доводить до совершенства детали какого-то важного задания или проекта. Вы потратите много времени на эти дела, но результат превзойдет все ваши смелые ожидания. По итогам этой работы вы получите крупную премию или перспективное назначение.
2: Стрельцам рекомендуется отказаться от использования авантюрных способов устройства своей личной жизни. Ваш обман обязательно рано или поздно будет раскрыт, что станет причиной расставания с человеком, которого вы планировали завоевать с помощью хитрости.
0: Козероги сегодня будут намеренно избегать ссор и конфликтов. Еще ранним утром вы почувствуете желание провести этот день с максимальным душевным комфортом. И ради этой цели будете готовы промолчать даже в ответ на откровенные издевки.
2: Водолеи сегодня с тоской будут пересчитывать свои свободные финансы. Четко понимая, что этих средств вам не хватит, чтобы с комфортом протянуть до зарплаты, вы решите отказаться от всех необязательных трат и не первостепенных расходов.
0: Рыбам следует очень осторожно вступать в диалог с посторонними. Высок риск, что кто-то из этих людей попытается усыпить вашу

0: Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5:1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если в Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6, 6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победить помимо Зверева также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Руд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньший расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipol S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничный

0: Культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

Новости. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги. Infinity.

Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив недостойного, вникайте внутрь себя. Конфуций. Сегодня отмечается день его рождения. Китайцы очень почитают древнего философа Конфуция, которого они называют учителем. Философ оказал большое влияние на мировоззрение китайцев, они чтят его уже более 2500 лет. Его тезисы о самовоспитании имеют 5 составляющих, отмечают 5 добродетелей. Добросердечие, прямота, мудрость, справедливость и лояльность. Они стали основой идеологии китайского государства. В день рождения мудреца в храмах Конфуция устраивают праздник. Проводят фестивали и выставки. Важность понятия конфуцианства отмечают в Китае даже 2 раза в год. Еще и 27-й день 8-го лунного месяца. Это может быть конец сентября, начало октября. Главный посыл – знание может получить любой человек, независимо от богатства или статуса. Infinity. Каждый приемник.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В день освобождения Смоленщины в деревне Озерище у обелиска в память о добровольцах-ополченцах Народного комиссариата иностранных дел СССР, героически павших в июле-октябре 1941 года в кровопролитных боях на Смоленщине, состоялся торжественный митинг, который проводится ежегодно в это время. В этом году исполнилось 85 лет, как работники Наркомата иностранных дел СССР, вступившие в Московскую стрелковую дивизию Народного ополчения, ушли на фронт, и 10 лет как в Озерище в память о погибших дипломатах был торжественно открыт обелиск. Воздать почести и отдать дань памяти своим героическим коллегам в Озерище прибыли ветераны и сотрудники Министерства иностранных дел, молодые дипломаты. Вместе с ними в митинге памяти приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, глава Дорогобужского округа Константин Саренков, депутаты Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и Елена Гераськова, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Смоленске Артем Андреев, педагоги и школьники, жители округа. Лейтмотивом в выступлениях участников митинга звучали слова о том, что подвиг дипломатов навсегда останется для смолян ярким примером любви к родине и будет служить патриотическому воспитанию молодого поколения. В адрес представителей делегации МИД России были сказаны слова благодарности за работу, проводимую по сохранению памяти о героях. МИДовцы выразили уверенность, что эта славная традиция проводить такие встречи на Дорогобужской земле будет продолжена. Они также поблагодарили дорогобужан за бережное отношение к памяти о подвиге дипломатов-ополченцев на Смоленской земле. К подножию обелиска, установленного в честь погибших дипломатов, и к мемориальному комплексу, посвященному памяти жителей деревни Озерище и близлежащих населенных пунктов, которые отдали свои жизни в годы войны, участники мероприятия возложили живые цветы и венки. 25 сентября в Дорогобуже состоялся митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, депутат областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской общественной организации ветеранов Виктор Власов и жители округа. Участники митинга почтили память тех, кто отдал жизнь за освобождение родной земли. На аллее героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения памятных ламп. На днях в деревне Староселье Дорогобужского округа произошел пожар в одном из частных домов. В момент возгорания владельца на месте не было. Клубы дыма заметила местная жительница, которая, подойдя к соседнему участку, увидела, что крыша строения уже охвачена пламенем и незамедлительно вызвала пожарных. Ситуацию осложнял сильный ветер, раздувавший огонь по деревянным конструкциям дома. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов строение было полностью под властью огненной стихии. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. В результате случившегося дом уничтожен. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых – неисправность электропроводки. В Дорогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи. В связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнеднепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дорогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Здравствуйте, с вами Надежда Ковалева. Кто не любит борщ?
2: Да никто!
1: Густой, красный, наваристый, да со сметанкой. Итак, сегодня интересные факты о борще.
3: Замечательно.
1: А вы знали, что когда-то в борще не было свеклы?
3: Поразительно.
1: Да-да, своему названию этот суп обязан вовсе не свекле. Некоторые считают, что слово борщ, а точнее бурщ, появилось из слияния слова буряк и щи, что означает свекольные щи, бурщ, иначе говоря. Это не совсем соответствует действительности. В старину борщом называлась похлебка из борщевика, очень распространенного растения на земном шаре.
3: Только не это.
1: Сам борщевик в те давние времена назывался борщ. Это фиксируют документы, например, 16 века, и означает борщ нечто зазубренное. По одной из версий, такое название было дано растению за форму листьев. Постепенно дикорастущее растение стало вытесняться из всеми любимого супа, и с 18 века слово борщ стало означать то же, что и сейчас – суп со свеклой.
3: Гениально!
1: А борщ, который растение, позже стал называться борщевик. Борщ широко распространен в различных кухнях. У украинцев и русских это борщ, у белорусов – борщ, у поляков – борщ, у литовцев – борщ-чай, у румын и молдаван – борщ.
4: Ой.
1: Словом «борщ» называют кислый суп на основе кваса с добавлением овощей. В Литве борщ готовят с белыми грибами, тмином и яблоками. Борщ – любимое блюдо Екатерины Великой. Да, обрусевшая немка, ставшая мудрой матерью России, искренне любила все русское, и борщ ей тоже был по нраву. Помимо императрицы Екатерины, борщ любили Александр II, Николай Гоголь и даже хрупкая балерина Анна Павлова.
5: Да не смеши людей, балерина.
1: Но еще раз спрошу, кто не любит борщ?
6: У тебя в голове мозги или кью?
1: С борщом связано много поверий. Например, считалось, что с паром от борща отлетает душа покойника. Потому он является традиционным блюдом на украинских поминках. Считалось также, что хозяйка является отменной, только если она умеет готовить борщ.
7: Молодец, слышь.
1: Оно ей не мудрено. Блюдо сложное в приготовлении, у каждой хозяйки по-своему вкусным получается. Ну а в следующей программе продолжим тему борща. Узнаете легенду о борще, где его не любят и как борщом измерить уровень жизни.
8: Ну надо ж, такая ерунда и в голову может прийти. Фу ты, Господи.
1: Ну а на сегодня у меня все. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать. Радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве, через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в 2 недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Луганской области 13.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу у Вечного огня в Сафоново на Братском воинском захоронении номер 1 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев поздравил всех собравшихся со знаменательной датой, отметив в частности, что для каждого из нас эта дата наполнена особым смыслом, в ней гордость за мужество нашего народа, боль невосполнимых потерь и глубокая благодарность людям, подарившим будущим поколениям право жить. Участие в мероприятии приняли ветераны, депутат Смоленской областной думы Нина Снытина, военный комиссар Александр Ковалев, председатель Сафоновской районной организации ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Буренков, участник специальной военной операции Владимир Бомбенков, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин, юная участница поискового отряда «Боевое братство» Варвара Никитина и жители округа. Память погибших почтили минуты молчания, затем участники возложили цветы и венки к воинскому захоронению. И далее в Центральном дворце культуры прошло торжественное мероприятие под названием «О малой родине с любовью», приуроченное к 83-й годовщине освобождения. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Антон Кухарев, который отметил в своем выступлении, что память о подвиге освободителей обязывает нас заботиться о родной земле, поддерживать друг друга, с уважением относиться к старшему поколению и ответственно воспитывать детей, также отметив, что сегодня слова благодарности и поддержки обращаем к нашим землякам, участникам специальной военной операции, которые мужественно выполняют свой воинский долг. Ждем их возвращения домой живыми и здоровыми и считаем своим долгом поддерживать наших бойцов, окружать заботой и вниманием их семьи, отметил Антон Николаевич. Праздничную программу представили солисты и творческие коллективы города Сафоново. Со сцены прозвучали вокальные и хореографические номера, посвященные подвигу защитников родной земли и любви к малой родине. Событие объединило жителей округа, став данью памяти героям, отстоявшим свободу родной земли. В Игнаткове отметили День деревни и 35-летие Дома культуры. В рамках торжества были вручены подарки молодой семье, а также благодарственные письма землякам за личный вклад в благоустройство территории, активное участие в жизни Дома культуры и многолетний добросовестный труд. А праздничную программу украсили выступления солистов и творческих коллективов Центрального дворца культуры, Богдановщинского и Зимницкого сельских домов культуры. За 35 лет Игнатковский СДК стал настоящим центром притяжения для жителей, местом, где сохраняются традиции и рождаются добрые семейные истории. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 147 4 11 57 4 14 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50 59.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидсезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти и в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. Это, безусловно, защищает от болезни, добавила глава ведомства. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в России на 33% по сравнению с предыдущей неделей. В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получает после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. И в завершении выпуска: на российском острове Кунашир был замечен гибрид белого и бурого медведей. Об этом рассказал заслуженный эколог России академик Анатолий Кудактин в разговоре с газетой «Известия». По словам специалиста, животное появилось в результате скрещивания двух видов. Он отметил, что несмотря на различия в половом поведении и рационе белых и бурых медведей, существенных внутривидовых различий между ними нет. Кудактин также заявил, что заходы белых медведей в ареалы бурых пока остаются редкими, однако из-за глобального потепления такие случаи могут происходить все чаще. По оценке эколога, примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей станут массовым явлением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: Новости спорта.
1: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджера в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России Красноярский Енисей СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпедо» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем с середины первого тайма «Торпедо» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречье Одинцово» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл Енисей. КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров Запада СКА тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Бориса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив недостойного, вникайте внутрь себя. Конфуций. Сегодня отмечается день его рождения. Китайцы очень почитают древнего философа Конфуция, которого они называют учителем. Философ оказал большое влияние на мировоззрение китайцев, они чтят его уже более 2500 лет. Его тезисы о самовоспитании имеют 5 составляющих, отмечают 5 добродетелей. Добросердечие, прямота, мудрость, справедливость и лояльность. Они стали основой идеологии китайского государства. В день рождения мудреца в храмах Конфуция устраивают праздник. Проводят фестивали и выставки. Важность понятия конфуцианства отмечают в Китае даже 2 раза в год. Еще и 27-й день 8-го лунного месяца. Это может быть конец сентября, начало октября. Главный посыл – знание может получить любой человек, независимо от богатства или статуса.
1: Радиостанция Infinity.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2500 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: подобно зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

0: в этот день. События, ставшие историей. Сегодня день работника атомной промышленности в России. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения российской атомной энергетики. В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова осуществила монтаж модели реактора для изучения нейтронно-физических процессов, что позволило накопить данные, которые легли в основу создания методов расчета атомных реакторов. В декабре 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов. В 1948 году на комбинате номер 817 в Озерске был запущен первый промышленный реактор по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 330 тысяч человек. В структуре отрасли 4 крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
1: 28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества и имеет богатую историю. Первое письменное упоминание о нем можно найти даже в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан дом Ломбарди. Отсюда и произошло слово «ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в европейских странах. Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сей день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети суднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. В России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под заклад золотых и серебряных вещей. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская судные казны, которые являлись казенными ломбардами.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

Новости. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tyrant, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трассы изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В день освобождения Смоленщины в деревне Озерище у обелиска в память о добровольцах-ополченцах Народного комиссариата иностранных дел СССР, героически павших в июле-октябре 1941 года в кровопролитных боях на Смоленщине, состоялся торжественный митинг, который проводится ежегодно в это время. В этом году исполнилось 85 лет, как работники Наркомата иностранных дел СССР, вступившие в Московскую стрелковую дивизию Народного ополчения, ушли на фронт, и 10 лет как в Озерище в память о погибших дипломатах был торжественно открыт обелиск. Воздать почести и отдать дань памяти своим героическим коллегам в Озерище прибыли ветераны и сотрудники Министерства иностранных дел, молодые дипломаты. Вместе с ними в митинге памяти приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, глава Дорогобужского округа Константин Саренков, депутаты Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и Елена Гераськова, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Смоленске Артем Андреев, педагоги и школьники, жители округа. Лейтмотивом в выступлениях участников митинга звучали слова о том, что подвиг дипломатов навсегда останется для смолян ярким примером любви к родине и будет служить патриотическому воспитанию молодого поколения. В адрес представителей делегации МИД России были сказаны слова благодарности за работу, проводимую по сохранению памяти о героях. МИДовцы выразили уверенность, что эта славная традиция проводить такие встречи на Дорогобужской земле будет продолжена. Они также поблагодарили дорогобужан за бережное отношение к памяти о подвиге дипломатов-ополченцев на Смоленской земле. К подножию обелиска, установленного в честь погибших дипломатов, и к мемориальному комплексу, посвященному памяти жителей деревни Озерище и близлежащих населенных пунктов, которые отдали свои жизни в годы войны, участники мероприятия возложили живые цветы и венки. 25 сентября в Дорогобуже состоялся митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, депутат областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской общественной организации ветеранов Виктор Власов и жители округа. Участники митинга почтили память тех, кто отдал жизнь за освобождение родной земли. На аллее героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения памятных ламп. На днях в деревне Староселье Дорогобужского округа произошел пожар в одном из частных домов. В момент возгорания владельца на месте не было. Клубы дыма заметила местная жительница, которая, подойдя к соседнему участку, увидела, что крыша строения уже охвачена пламенем и незамедлительно вызвала пожарных. Ситуацию осложнял сильный ветер, раздувавший огонь по деревянным конструкциям дома. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов строение было полностью под властью огненной стихии. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. В результате случившегося дом уничтожен. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых – неисправность электропроводки. В Дорогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи. В связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнеднепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дорогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 147 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве, через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в 2 недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipel S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50 Plus. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллиона 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50 Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно, для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4300.

0: двойка, всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: Как странно.
1: Это вам не это.
2: Понятно.
3: Игра слов. Вы любите что-нибудь таскать с места на место? Глагол «таскать» в словарях русского языка встречается аж с 1704 года. Вот с тех пор и началось. Кто таскает, кто тащит. Правда, все по-разному. Если, к примеру, тащит футбольный вратарь какой-то уж очень сложный удар, значит, выручает команду, отбивает мяч. В повседневной жизни, если тащит, то не только мяч, но и всю футбольную команду вместе с бюджетом. Глагол «таскать» означает «красть», и похожие слова есть что в древнеиндийском, что в старославянском.
4: Не заходи, если что.
3: Игра

0: Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив недостойного, вникайте внутрь себя. Конфуций. Сегодня отмечается день его рождения. Китайцы очень почитают древнего философа Конфуция, которого они называют учителем. Философ оказал большое влияние на мировоззрение китайцев, они чтят его уже более 2500 лет. Его тезисы о самовоспитании имеют 5 составляющих, отмечают 5 добродетелей. Добросердечие, прямота, мудрость, справедливость и лояльность. Они стали основой идеологии китайского государства. В день рождения мудреца в храмах Конфуция устраивают праздник. Проводят фестивали и выставки. Важность понятия конфуцианства отмечают в Китае даже 2 раза в год. Еще и 27-й день 8-го лунного месяца. Это может быть конец сентября, начало октября. Главный посыл – знание может получить любой человек, независимо от богатства или статуса.
1: Радиостанция «Infinity».

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу у Вечного огня в Сафоново на Братском воинском захоронении номер 1 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев поздравил всех собравшихся со знаменательной датой, отметив в частности, что для каждого из нас эта дата наполнена особым смыслом, в ней гордость за мужество нашего народа, боль невосполнимых потерь и глубокая благодарность людям, подарившим будущим поколениям право жить. Участие в мероприятии приняли ветераны, депутат Смоленской областной думы Нина Снытина, военный комиссар Александр Ковалев, председатель Сафоновской районной организации ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Буренков, участник специальной военной операции Владимир Бомбенков, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергей Чайкин, юная участница поискового отряда боевых «Боевое братство» Варвара Никитина и жители округа. Память погибших почтили минуты молчания, затем участники возложили цветы и венки к воинскому захоронению. И далее в Центральном дворце культуры прошло торжественное мероприятие под названием «О малой родине с любовью», приуроченное к 83-й годовщине освобождения. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Антон Кухарев, который отметил в своем выступлении, что память о подвиге освободителей обязывает нас заботиться о родной земле, поддерживать друг друга, с уважением относиться к старшему поколению и ответственно воспитывать детей, также отметив, что сегодня слова благодарности и поддержки обращаем к нашим землякам, участникам специальной военной операции, которые мужественно выполняют свой воинский долг. Ждем их возвращения домой живыми и здоровыми и считаем своим долгом поддерживать наших бойцов, окружать заботой и вниманием их семьи, отметил Антон Николаевич. Праздничную программу представили солисты и творческие коллективы города Сафоново. Со сцены прозвучали вокальные и хореографические номера, посвященные подвигу защитников родной земли и любви к малой родине. Событие объединило жителей округа, став данью памяти героям, отстоявшим свободу родной земли. В Игнаткове отметили День деревни и 35-летие Дома культуры. В рамках торжества были вручены подарки молодой семье, а также благодарственные письма землякам за личный вклад в благоустройство территории, активное участие в жизни Дома культуры и многолетний добросовестный труд. А праздничную программу украсили выступления солистов и творческих коллективов Центрального дворца культуры, Богдановщинского и Зимницкого сельских домов культуры. За 35 лет Игнатковский СДК стал настоящим центром притяжения для жителей, местом, где сохраняются традиции и рождаются добрые семейные истории. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена в высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзаменом по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда, как группа, ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Radio Infinity.

0: Спортивные события. События.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5-1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана, бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2.75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3.50. В числе других вариантов коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6-6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победила. Помимо Зверева, также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Рут. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
9: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня мы вновь погружаемся в мир вкусных и удивительных гастрономических открытий. Приготовьтесь к незабываемому путешествию по кухням знаменитостей и великих кулинаров. Сегодня я хочу рассказать вам о звездах, от которых мы меньше всего ожидали кулинарных талантов. Кто бы мог подумать, что наш любимый пират Джек Воробей, то есть Джонни Депп, обожает готовить сложные блюда французской кухни. Да-да, наши кулинарные сплетни не лгут, Джонни способен приготовить утку а-ля ореньон, да так, что французы позавидуют. А хотите узнать еще об одном сюрпризе? Наш следующий герой и легендарный футболист Дэвид Бекхэм. Оказывается, готовка для него – это настоящая терапия после напряженных спортивных тренировок. Он мастерски готовит пасту карбонара, и, говорят, его рецепт отличается особым секретом. Он добавляет чуть-чуть лимонного сока для свежести вкусного соуса. Но не думайте, что только современники освоили искусство кулинарии. Знаменитый писатель Джордж Оруэлл, автор романа «1984», и в свободное время занимался экспериментами на кухне. Он увековечил свой рецепт творожного пудинга в одном из писем своим друзьям. Как говорится, гениальные писатели гениальны во всем, в том числе и на кухне. Переходим к знаменитым кулинарным изобретениям, но под необычным углом. Знали ли вы, что картофель фри был изначально приготовлен французскими крестьянами зимой как заменитель рыбы? Нарезанные картофельные ломтики они жарили в масле, напоминающем хрустящие рыбки. Вот такая неожиданная предыстория у нашего любимого, но очень неполезного фастфуда. Надеюсь, сегодня вам было вкусно и интересно с нами. Отправляйтесь в свои кухни и не бойтесь экспериментировать. Возможно, именно вы откроете следующий кулинарный шедевр. А с вами была Надежда Ковалева. Услышимся совсем скоро. И помните, готовить с любовью – это всегда вкусно.
8: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
7: Радио Инфинити. За успех!

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночи плюс 4-6, а днем 14-16 градусов тепла. В среду, 30 сентября, переменная облачность, также без осадков, ночью 7-9, а днем 15-17. В четверг и в пятницу малооблачно, дождей не ожидается и до плюс 15.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Dipol S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 300 000 рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджера в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России Красноярск. Ярский Енисей СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпедо» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем с середины первого тайма «Торпедо» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречье Одинцово» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл Енисей. КХЛ, один из лидеров Восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров Запада СКА тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Бориса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья, отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДК.

0: большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе с утвержденным перечнем продукции, размерами сбора и методикой их определения. Об этом говорится в сообщении министерства. Начало взимания сбора 1 декабря. В Минпромторге указали, что ставки сбора будут дифференцированы. Их размер будет зависеть от вида продукции и от того, включены ли товарный знак или модель этой продукции в справочник товарных знаков и моделей. Для смартфонов базовая ставка расчета технологического сбора составит 373 рубля, для ноутбуков 746. Для телефонных аппаратов с беспроводной трубкой сбор будет составлять 149 рублей, для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи 75, для других телефонов 37 рублей.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Значительное снижение стоимости полиса ОСАГО в России происходит спустя 3 года езды без аварий. После этого срока страховка становится дешевле почти на 30%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты напомнили, что в первые 2 года стоимость ОСАГО для водителей-новичков остается максимальной. Автовладельцам со стажем до 2 лет полис в среднем обходится в 14 400 рублей. При этом со второго года стоимость начинает снижаться, достигая отметки в 13 100. При достижении 3-летнего стажа средняя стоимость страховки снижается до 10 200 рублей. На 4-й год вождения в среднем она составляет 9 400, а к 5-му году опускается до 8 700 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средний чек на проживание в местах размещения туристов в России за год увеличился лишь на 1%, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 16%, пишет газета «Известия». Согласно результатам исследования, средний чек за ночь во всех категориях отелей и других объектов размещения достиг 5400 рублей. При этом изменение стоимости заметно различается в зависимости от формата жилья. Наиболее существенно подорожало размещение в санаториях, в которых средний чек увеличился на 22%, составив 10 200 рублей за одну ночь. Специалисты отметили, что заметный рост цен также зафиксирован в более доступных сегментах. Так, в капсульных отелях средняя стоимость ночи выросла на 15% и достигла 2,5 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

Встретив достойного человека, стремитесь с ним сравняться. Встретив недостойного, вникайте внутрь себя. Конфуций. Сегодня отмечается день его рождения. Китайцы очень почитают древнего философа Конфуция, которого они называют учителем. Философ оказал большое влияние на мировоззрение китайцев, они чтят его уже более 2500 лет. Его тезисы о самовоспитании имеют 5 составляющих, отмечают 5 добродетелей. Добросердечие, прямота, мудрость, справедливость и лояльность. Они стали основой идеологии китайского государства. В день рождения мудреца в храмах Конфуция устраивают праздник. Проводят фестивали и выставки. Важность понятия конфуцианства отмечают в Китае даже 2 раза в год. Еще и 27-й день 8-го лунного месяца. Это может быть конец сентября, начало октября. Главный посыл – знание может получить любой человек, независимо от богатства или статуса.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В день освобождения Смоленщины в деревне Озерище у обелиска в память о добровольцах-ополченцах Народного комиссариата иностранных дел СССР, героически павших в июле-октябре 1941 года в кровопролитных боях на Смоленщине, состоялся торжественный митинг, который проводится ежегодно в это время. В этом году исполнилось 85 лет, как работники Наркомата иностранных дел СССР, вступившие в Московскую стрелковую дивизию Народного ополчения, ушли на фронт, и 10 лет как в Озерище в память о погибших дипломатах был торжественно открыт обелиск. Воздать почести и отдать дань памяти своим героическим коллегам в Озерище прибыли ветераны и сотрудники Министерства иностранных дел, молодые дипломаты. Вместе с ними в митинге памяти приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, глава Дорогобужского округа Константин Серенков, депутаты Смоленской областной думы Игорь Гулицкий и Елена Гераськова, председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Смоленске Артем Андреев, педагоги и школьники, жители округа. Лейтмотивом в выступлениях участников митинга звучали слова о том, что подвиг дипломатов навсегда останется для смолян ярким примером любви к родине и будет служить патриотическому воспитанию молодого поколения. В адрес представителей делегации МИД России были сказаны слова благодарности за работу, проводимую по сохранению памяти о героях. МИДовцы выразили уверенность, что эта славная традиция проводить такие встречи на Дорогобужской земле будет продолжена. Они также поблагодарили дорогобужан за бережное отношение к памяти о подвиге дипломатов-ополченцев на Смоленской земле. К подножию обелиска, установленного в честь погибших дипломатов, и к мемориальному комплексу, посвященному памяти жителей деревни Озерище и близлежащих населенных пунктов, которые отдали свои жизни в годы войны, участники мероприятия возложили живые цветы и венки. 25 сентября в Дорогобуже состоялся митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие глава округа Константин Серенков, председатель окружной думы Виталий Таранов, депутат областной думы Игорь Гулицкий, председатель Дорогобужской общественной организации ветеранов Виктор Власов и жители округа. Участники митинга почтили память тех, кто отдал жизнь за освобождение родной земли. На аллее героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения памятных ламп. На днях в деревне Староселье Дорогобужского округа произошел пожар в одном из частных домов. В момент возгорания владельца на месте не было. Клубы дыма заметила местная жительница, которая, подойдя к соседнему участку, увидела, что крыша строения уже охвачена пламенем и незамедлительно вызвала пожарных. Ситуацию осложнял сильный ветер, раздувавший огонь по деревянным конструкциям дома. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов строение было полностью под властью огненной стихии. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, в результате случившегося дом уничтожен. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых – неисправность электропроводки. В Дорогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи. В связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнеднепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дорогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. IKEA представила умный термостат для радиаторов. Шведский мебельный гигант IKEA расширил линейку умного дома и представил свой первый умный термостат для радиатора. Устройство уже появилось на официальном сайте IKEA в Швеции. Глобальная доступность пока не объявлена, но IKEA редко ограничивается одним рынком. Термостат позволяет регулировать температуру в каждой комнате индивидуально шагом 0,5 градусов Цельсия. Прямо на устройстве, через встроенный дисплей или удаленно через приложение IKEA Home. Дисплей автоматически отключается в режиме ожидания, чтобы не создавать постоянной подсветки. Устройство поддерживает создание расписаний, например, автоматическое снижение температуры ночью и повышение утром. В комплекте поставляются 6 адаптеров, которые обеспечивают совместимость с большинством водяных радиаторов. Питание от двух пальчиковых батареек, которых хватает примерно на 18 месяцев. Для управления через приложение не обязательно покупать фирменный хаб от IKEA. Достаточно совместимого маршрутизатора, например, Apple TV, HomePod или Google Home. При этом термостат сохраняет последнюю установленную температуру и возможность ручной настройки даже при потере интернет-соединения. Автоматический режим защиты от замерзания поддерживает минимальную температуру плюс 5 градусов, предотвращая повреждение труб. Раз в 2 недели термостат автоматически открывает и закрывает клапан, чтобы предотвратить его заклинивание из-за накипи. Цветовой LED-индикатор сигнализирует о режиме работы. Оранжевый нагрев, синее охлаждение. По мнению экспертов рынка, появление новинки делает умное отопление доступным для массового потребителя, позволяя оснастить весь дом без значительных затрат. Официальные сроки глобального релиза IKEA пока не раскрывает, но продукт уже готов к запуску. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей. Сегодня день работника атомной промышленности в России. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения российской атомной энергетики. В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова осуществила монтаж модели реактора для изучения нейтронно-физических процессов, что позволило накопить данные, которые легли в основу создания методов расчета атомных реакторов. В декабре 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов. В 1948 году на комбинате номер 817 в Озерске был запущен первый промышленный реактор по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 330 тысяч человек. В структуре отрасли 4 крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
4: 28 сентября 1618 года в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества и имеет богатую историю. Первое письменное упоминание о нем можно найти даже в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан дом Ломбарди. Отсюда и произошло слово «ломбард». Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика практика получила широкое распространение в европейских странах. Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по сей день, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском городе Брюсселе под маркой «Дома Ломбарди», который вскоре стал владельцем сети суднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. В России ломбарды появились в начале 18 века, когда монетная контора начала выдавать суды под заклад золотых и серебряных вещей. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская судные казны, которые являлись казенными ломбардами.
1: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графирования, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнедневровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу у Вечного огня в Сафоново на Братском воинском захоронении номер 1 состоялся торжественный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев поздравил всех собравшихся со знаменательной датой, отметив в частности, что для каждого из нас эта дата наполнена особым смыслом, в ней гордость за мужество нашего народа, боль невосполнимых потерь и глубокое благодарность. Благодарность людям, подарившим будущим поколениям право жить. Участие в мероприятии приняли ветераны, депутат Смоленской областной думы Нина Снытина, военный комиссар Александр Ковалев, председатель Сафоновской районной организации ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Буренков, участник специальной военной операции Владимир Бомбенков, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергей Чайкин, юная участница поискового отряда «Боевое братство» Варвара Никитина и жители округа. Память погибших почтили минуты молчания, затем участники возложили цветы и венки к воинскому захоронению. И далее в Центральном дворце культуры прошло торжественное мероприятие под названием «О малой родине с любовью», приуроченное к 83-й годовщине освобождения. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Антон Кухарев, который отметил в своем выступлении, что память о подвиге освободителей обязывает нас заботиться о родной земле, поддерживать друг друга, с уважением относиться к старшему поколению и ответственно воспитывать детей, также отметив, что сегодня слова благодарности и поддержки обращаем к нашим землякам, участникам специальной военной операции, которые мужественно выполняют свой воинский долг. Ждем их возвращения домой живыми и здоровыми и считаем своим долгом поддерживать наших бойцов, окружать заботой и вниманием их семьи, отметил Антон Николаевич. Праздничную программу представили солисты и творческие коллективы города Сафоново. Со сцены прозвучали вокальные и хореографические номера, посвященные подвигу защитников родной земли и любви к малой родине. Событие объединило жителей округа, став данью памяти героям, отстоявшим свободу родной земли. В Игнаткове отметили День деревни и 35-летие Дома культуры. В рамках торжества были вручены подарки молодой семье, а также благодарственные письма землякам за личный вклад в благоустройство территории, активное участие в жизни Дома культуры и многолетний добросовестный труд. А праздничную программу украсили выступления солистов и творческих коллективов Центрального дворца культуры, Богдановщинского и Зимницкого сельских домов культуры. За 35 лет Игнатковский СДК стал настоящим центром притяжения для жителей, местом, где сохраняются традиции и рождаются добрые семейные истории. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду, давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Радио Инфинити.

0: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-42702-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин, как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова. К началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Котлер. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. В МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Для тех, кто любит потяжелее, по понедельникам в 20 часов тяжелый час на Инфинити.

0: не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63 59 39.

0: Метельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии — не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графирования, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 4-6, а днем 14-16 градусов тепла. В среду, 30 сентября, переменная облачность, также без осадков, ночью 7-9, а днем 15-17. В четверг и в пятницу малооблачно, дождей не ожидается и до плюс 15.

0: Радио Инфинити. За удачу!
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах,

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-40-19.

Впереди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.